0: Чуть увольнение.
1: Чуть увольнение.
0: Can you send me the 411 and the 42 beat?
1: 10-4.